руки вверх подними. Музыкой, музыкой, улыбку на лице получи. Ты посмотри, а как прекрасен этот мир. Ведь ты душою наделен, чтобы красоту жизни по полной.